Загрей се тобо, ние само загрей. Че место где бриги утихну, где седиш спорге, и где свет на тренуток постае най-болик.